0: follow a system.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВП-76.
0: Самый натуральный засранец.

Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВП-76, самый натуральный засранец.